0: Эта телеграмма переслана Ван Цинвэю. 10 дней. Всего лишь 10 дней. А Мао Цзэдун сделал так много вещей в Хунане. Неужели он бросает вызов Тан Шэнси?
1: 他是想和唐生智刀对刀、枪对枪分庭抗礼吗？
2: 鲍罗廷同志，余香三又杀了武穆云同志，润之怎能坐视不管？他准备工农武装的做法，完全是正确的。
1: 朱培德在江西反动，搞李宋出境，唐生智、汪精卫态度暧昧，随时可能翻脸。毛泽东同志，这是在。
3: 未雨绸缪，势在为革命的未来趟出一条新路。
0: 蔡和森虽然在家养病，但他已经给中央致信，建议中央及各军部应即检查自己的势力，做好军事计划，以备万一。нет, ни в коем случае. Как говорится в вашей китайской поговорке, если мы так поступим, 授人以柄。
4: 用你们中国的话说，这样做是会授人以柄的。

0: В связи с напряженностью революционной обстановки, а также в соответствии с указаниями Коминтерна, Китайская коммунистическая партия должна немедленно созвать чрезвычайное совещание для обобщения опыта и уроков Великой революции, а также для исправления фундаментальных ошибок, допущенных в руководстве партии, а именно господином Чиным.
1: 1927年7月12日, 根据共产国际的指示，中共中央实行改组，陈独秀停职。 由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时常务委员会。不久，斯大林调鲍罗廷、罗毅回莫斯科，并委派新的驻华代表罗明纳兹来华指导工作。自此，陈独秀离开中共中央最高领导岗位。